смотрели из этого танцпол, мы пили того, что перерин в Бельгии, но не через завтра. Или через танцпол, мы дешайком, либо же командматы учили.

0: Альбертная Эльвеция, Дин Шоп. Уже он узнает, что он идет на Кадам, но лет на программу по шахматке.
1: Уважаемый Альберт, Дин Шоп.

0: Conseiller Shortside de plan d'intervention 58-32 1044, un code d'accès se trouve à votre écran. Je vais en télémétrie sur le toit. Catégorie 3 sur le commandement 4.
1: Commandant 232-5, 0-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-